0: What Afrobeat is, check this out. This is good. Everybody's in the pocket. You know, you feel it with Afrobeat and international funk. I see people dancing, even though I'm in this cracker box called the radio station.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, форм. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
0: IEF 99, International Funk for Liberty City. You hear me out there, brothers? Too many musicians on the radio can't even play an instrument. If you think yelling into the microphone about how you need bitches and money will help your people, you ain't a musician. You are a moron. You need some schooling from the masters of funk and Afrobeat.